0: бюджета поселка.
1: Далее. Команда айхальских спортсменов увезла из удачного кубок директора УГОК. На берегу реки Сытыкан в 14-й раз провели туристический слет «Азимут». 7 команд из Мирнинского района состязались в стрельбе из лука, туристической песне и конкурсе завтраков. Серебро завоевала команда из удачного «Фабрика-12», а бронза досталась их мирнинским коллегам команде обогатителей «ОКей». Организовали турслет молодые специалисты Удачинского горно-обогатительного комбината. Мероприятие нацелено на пропаганду здорового образа жизни. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» ищет сотрудников в мирнинскую редакцию. В новостную службу требуются корреспонденты, те, кто всегда находится в центре событий. Кандидатам предстоит ежедневно участвовать в съемках, искать темы, проводить интервью и писать тексты. Возможны служебные командировки и работа в выходные дни. Опыт не обязателен, медиакомпания готова обучать кандидатов с нуля. «Алмазный край» предлагает официальное трудоустройство и социальный пакет. Резюме с фото, описанием навыков и примерами текстов, если такие имеются, принимается на электронную почту kashirina.km@almaz-media.tv. У меня на этом все. Встретимся в следующих выпусках.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

0: Доброе утро. В студии Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Алроса помогла отремонтировать Алмазную улицу Айхала. Стали известны итоги турслета «Азимут», который прошел в удачном. Работа в центре событий «Алмазный край» набирает корреспондентов. Подробнее об этом в полном выпуске через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 29 июля в мирный день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. «Алроса» помогла отремонтировать Алмазную улицу Айхала. Стали известны итоги турслета «Азимут», который прошел в удачном. Работа в центре событий «Алмазный край» набирает корреспондентов. И к первой теме. В Айхале открыли движение по улице Алмазная. Теперь водители передвигаются по свежему асфальту. Подрядчик обновил участок дороги от

0: жителей «Окей». Организовали турслет молодые специалисты Удачинского горно-обогатительного комбината. Мероприятие нацелено на пропаганду здорового образа жизни. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» ищет сотрудников в Мирнинскую редакцию. В новостную службу требуются корреспонденты, те, кто всегда находится в центре событий. Кандидатам предстоит ежедневно участвовать в съемках, искать темы, проводить интервью и писать тексты. Возможны служебные командировки и работа в выходные дни. Опыт не обязателен, медиакомпания готова обучать кандидатов с нуля. «Алмазный край» предлагает официальное трудоустройство и социальный пакет. Резюме с фото, описанием навыков и примерами текстов, если такие имеются, принимается на электронную почту kashirina.km@almaz-media.tv. У меня на этом все. Встретимся в следующих выпусках.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: Для работы в поселке Айхал, Айхальский ГОК, требуется доводчик алмазосодержащих концентратов, аппаратчик воздухоразделения с обязанностями сторожа. Телефон 8-914-260-2093. В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Обращаться по телефону 8-983-00-38-25. В управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном в общество ПТВС требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда. Телефон 8-914-260-2093. В управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в мирном в общество ПТВС требуется слесарь-ремонтник 5 разряда. Электроучасток. Телефон 8-914-260-2093. В управление капитального строительства требуется проходчик 4 и 5 разряда, а также машинист буровой установки 6 разряда. Телефон 8-914-308-76-32. В акционерное общество «Алросаторг» требуется комплектовщик товаров. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-2036. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон для справок 8-914-309-72-95.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. МУАТ одевает в свежий асфальт шоссе 50 лет октября в Мирном. В алмазной столице мужчине вынесли приговор, который заставит задуматься каждого водителя. Велопутешественник из Якутии прервал полугодовое путешествие ради семьи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ДАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице. Полдень.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. МОАТ одевает в свежий асфальт шоссе 50 лет октября в Мирном. В алмазной столице мужчине вынесли приговор, который заставит задуматься каждого водителя. Велопутешественник из Якутии прервал полугодовое путешествие ради семьи. И к первой теме. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пойдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Работы завершат до конца сентября. Их спонсирует районная администрация и Алроса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаем. В Мирном осудили водителя, который повторно сел пьяным за руль. И на этот раз он лишился не только прав, но и самой машины. Об этом сообщила городская прокуратура. 48-летний мужчина ранее получал наказание за пьяную езду, но выводов, видимо, не сделал. 9 мая этого года он сел за руль Honda Fit в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования водитель отказался. По закону это приравнивается к признанию вины. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил ему штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили прав на 1,5 года, а автомобиль конфисковали в пользу государства. И еще одна новость. Велопутешественник из Мирного Иннокентий Наговицын, за которым следила вся Якутия, не доехал до финиша всего 1500 километров. Об этом пишет Сахадей. Причина остановки – не поломка или усталость. Кеша, как называют его поклонники, отправился в путешествие в феврале этого года. За плечами 13 стран, 13 500 километров, дикие палатки, голодовки и аварии. Его личный рекорд – 238 километров за день. Финишировать мужчина планировал в Аргентине, в самом южном городе планеты. Но планы изменил звонок из дома. Путешественник признался, он дал жене слово вернуться через полгода. Сроки вышли, а дети хотят провести.

0: примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: 29 июля в мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. МУАТ одевает в свежий асфальт шоссе 50 лет октября в Мирном. В алмазной столице мужчине вынесли приговор, который заставит задуматься каждого водителя. Велопутешественник из Якутии прервал полугодовое путешествие ради семьи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край». И лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
8: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

0: радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. МУАТ одевает в свежий асфальт шоссе 50 лет октября в Мирном. В алмазной столице мужчине вынесли приговор, который заставит задуматься каждого водителя. Велопутешественник из Якутии прервал полугодовое путешествие ради семьи. И к первой теме. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пойдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Работы завершат до конца сентября. Их спонсируют районная администрация и Алроса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаем. В Мирном осудили водителя, который повторно сел пьяным за руль. И на этот раз он лишился не только прав, но и самой машины. Об этом сообщила городская прокуратура. 48-летний мужчина ранее получал наказание за пьяную езду, но выводов, видимо, не сделал. 9 мая этого года он сел за руль Honda Fit в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования водитель отказался. По закону это приравнивается к признанию вины. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил ему штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили прав на 1,5 года, а автомобиль конфисковали в пользу государства. И еще одна новость. Велопутешественник из Мирного Иннокентий Наговицын, за которым следила вся Якутия, не доехал до финиша всего 1500 километров. Об этом пишет Сахадей. Причина остановки – не поломка или усталость. Кеша, как называют его поклонники, отправился в путешествие в феврале этого года. За плечами 13 стран, 13 500 километров, дикие палатки, голодовки и аварии. Его личный рекорд – 238 километров за день. Финишировать мужчина планировал в Аргентине, в самом южном городе планеты. Но планы изменил звонок из дома. Путешественник признался, он дал жене слово вернуться через полгода. Сроки вышли, а дети хотят провести каникулы в Якутии. Поэтому Веллер из Мирного поставил проект на паузу. В соцсетях Наговицын пообещал – это не конец. В январе, когда в Южной Патагонии начнется теплое лето, он вернется и покорит оставшийся отрезок. Его девиз прежний – «Never give up» – «Никогда не сдавайся». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации,

0: 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 29 июля в мирный день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Северный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. МУАТ одевает в свежий асфальт шоссе 50 лет октября в Мирном. В алмазной столице мужчине вынесли приговор, который заставит задуматься каждого водителя. Велопутешественник из Якутии прервал полугодовое путешествие ради семьи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 03 11, 8 924 562 03 11. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
6: 29 июля в Мирном день будет солнечным. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Ленске ожидается спокойная и малооблачная погода. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. В Удачном весь день ясно, плюс 26. В Айхале также солнечно. Утром термометр покажет 16 градусов тепла, днем 25. Сохранится такая же комфортная температура и вечером.

Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше, раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все поступки,

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: 5 минут.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. МОАТ одевает в свежий асфальт шоссе 50 лет октября в Мирном. В алмазной столице мужчине вынесли приговор, который заставит задуматься каждого водителя. Велопутешественник из Якутии прервал полугодовое путешествие ради семьи. И к первой теме. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пойдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Работы завершат до конца сентября. Их спонсируют районная администрация и Алроса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаем. В Мирном осудили водителя, который повторно сел пьяным за руль. И на этот раз он лишился не только прав, но и самой машины. Об этом сообщила городская прокуратура. 48-летний мужчина ранее получал наказание за пьяную езду, но выводов, видимо, не сделал. 9 мая этого года он сел за руль Honda Fit в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования водитель отказался. По закону это приравнивается к признанию вины. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил ему штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили прав на 1,5 года, а автомобиль конфисковали в пользу государства. И еще одна новость. Велопутешественник из Мирного Иннокентий Наговицын, за которым следила вся Якутия, не доехал до финиша всего 1500 километров. Об этом пишет Сахадей. Причина остановки – не поломка или усталость. Кеша, как называют его поклонники, отправился в путешествие в феврале этого года. За плечами 13 стран, 13 500 километров, дикие палатки, голодовки и аварии. Его личный рекорд – 238 километров за день. Финишировать мужчина планировал в Аргентине, в самом южном городе планеты. Но планы изменил звонок из дома. Путешественник признался, он дал жене слово вернуться через полгода. Сроки вышли, а дети хотят провести каникулы в Якутии. Поэтому Веллер из Мирного поставил проект на паузу. В соцсетях Наговицын пообещал – это не конец. В январе, когда в Южной Патагонии начнется теплое лето, он вернется и покорит оставшийся отрезок. Его девиз прежний – «Never give up». Никогда не сдавайся. Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».

Сказано, сделано, кончилось временно. Так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранились только что, опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 03 11, 8 924 562 03 11. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

ты хочешь. Наконец почувствовал себя живым. Чтобы все солдаты в мире опустили стволы. Я забуду слова, я потеряю ритм. Ты меня-то спросишь, Вань, что для тебя любовь, скажи. С улыбкой на лице отвечу, ты.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 03 11. 8 924 562 03 11. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808. Звезды под ним.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама на «Радио Алмазный край».
6: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. В Мирном каждую субботу будут проводить дружеские старты на 5 километров. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 17 часов.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. В Мирном каждую субботу будут проводить дружеские старты на 5 километров. А теперь подробно. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июля 2025 года между 26-летним молодым человеком и потерпевшим произошел конфликт. Обвиняемый не менее 3 раз ударил оппонента по голове. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Потерпевший скончался на месте. По просьбе защиты дело рассматривалось коллегией присяжных, которые вынесли оправдательный приговор. Подсудимый на заседании полностью отрицал вину и был освобожден в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Далее. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. Выполнено 63% от годового плана. Секрет успеха в работе местных фермеров. Одно из крупнейших предприятий – «Батамайское». На ферме выращивают 285 коров холмогорской породы, привезенных с Алтая. Летом буренки пасутся на свежей траве, которая влияет на вкус и жирность молока. В день каждая корова дает в среднем 20 литров, в год – до 3000 литров. Завод принимает 5 тонн молока в сутки, в ассортименте 30 наименований – кефир, ряженка, несколько видов сыра. Продукция полностью натуральная, без консервантов и химических добавок. Подробнее о производстве рассказал генеральный директор предприятия. Предприятие Джаныш Дауталиев.
4: Но основной поставщик – это Бичинча, это кооператив «Артек» и датчик этого молока. Мы с ними тесно сотрудничаем. Как сказать, еще и поддержка получается местного производства, местных и рабочие места определенно они создают. А мы, с нашей стороны, надо заготовить, привезти молоко, закупить у них, привезти и переработать.
3: Помогают поддерживать объемы и фермеры из соседних сел. Продукции Батамайского обеспечивают школы, детсады и магазины района. Единственная проблема – не хватает рабочих рук. А все остальное – любовь к делу и желание помогать родному району – есть. И еще одна новость. Жители Мирного будут каждую субботу бегать и ходить по 5 километров в городском парке. Алмазная столица присоединилась к всероссийскому движению «5 верст» и стала второй такой локацией в республике после Якутска. Тестовый старт состоялся 25 июля. Участвовать могут все желающие. Можно бежать, идти быстрым шагом, пройти с коляской или с собакой. Скорость не учитывается, ведь старты называют дружескими, поэтому главное участие. Чтобы присоединиться, нужно один раз зарегистрироваться на сайте 5верст.ru и получить QR-код участника. Следующий сбор состоится 1 августа в 9 утра у баскетбольной площадки городского парка. У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. В Мирном каждую субботу будут проводить дружеские старты на 5 километров. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Алмазный край.
6: Только хорошее настроение. Настроение.

0: рядом. Я пройду для тебя свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в мае гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать.
1: В Мирном 18 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. В Мирном каждую субботу будут проводить дружеские старты на 5 километров. А теперь подробно. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июля 2025 года между 26-летним молодым человеком и потерпевшим произошел конфликт. Обвиняемый не менее 3 раз ударил оппонента по голове. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Потерпевший скончался на месте. По просьбе защиты дело рассматривалось коллегией присяжных, которые вынесли оправдательный приговор. Подсудимый на заседании полностью отрицал вину и был освобожден в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Далее. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. Выполнено 63% от годового плана. Секрет успеха в работе местных фермеров. Одно из крупнейших предприятий – «Батамайское». На ферме выращивают 285 коров холмогорской породы, привезенных с Алтая. Летом буренки пасутся на свежей траве, которая влияет на вкус и жирность молока. В день каждая корова дает в среднем 20 литров, в год – до 3000 литров. Завод принимает 5 тонн молока в сутки, в ассортименте 30 наименований – кефир, ряженка, несколько видов сыра. Продукция полностью натуральная, без консервантов и химических добавок. Подробнее о производстве рассказал генеральный директор предприятия. Предприятие Джаныш Дауталиев.
4: Но основной поставщик это Бичинча, это кооператив Артек и датчик это молока. Мы с ними тесно сотрудничаем. Как сказать, еще и поддержка получается местного производства, местных и рабочие места определенно они создают. А мы с нашей стороны надо заготовить, привезти молоко, закупить у них, привезти и переработать.
3: Помогают поддерживать объемы и фермеры из соседних сел. Продукции Батамайского обеспечивают школы, детсады и магазины района. Единственная проблема – не хватает рабочих рук. А все остальное – любовь к делу и желание помогать родному району – есть. И еще одна новость. Жители Мирного будут каждую субботу бегать и ходить по 5 километров в городском парке. Алмазная столица присоединилась к всероссийскому движению «5 верст» и стала второй такой локацией в республике после Якутска. Тестовый старт состоялся 25 июля. Участвовать могут все желающие. Можно бежать, идти быстрым шагом, пройти с коляской или с собакой. Скорость не учитывается, ведь старты называют дружескими, поэтому главное участие. Чтобы присоединиться, нужно один раз зарегистрироваться на сайте 5верст.ру и получить QR-код участника. Следующий сбор состоится 1 августа в 9 утра у баскетбольной площадки городского парка. У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. В Мирном каждую субботу будут проводить дружеские старты на 5 километров. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. В Мирном каждую субботу будут проводить дружеские старты на 5 километров. А теперь подробно. Присяжные оправдали участника массовой драки со смертельным исходом в Ленске. По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июля 2025 года между 26-летним молодым человеком и потерпевшим произошел конфликт. Обвиняемый не менее 3 раз ударил оппонента по голове. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Потерпевший скончался на месте. По просьбе защиты дело рассматривалось коллегией присяжных, которые вынесли оправдательный приговор. Подсудимый на заседании полностью отрицал вину и был освобожден в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Далее. Ленский район Якутии стал лидером республики по заготовке молока. Выполнено 63% от годового плана. Секрет успеха в работе местных фермеров. Одно из крупнейших предприятий – «Батамайское». На ферме выращивают 285 коров холмогорской породы, привезенных с Алтая. Летом буренки пасутся на свежей траве, которая влияет на вкус и жирность молока. В день каждая корова дает в среднем 20 литров, в год – до 3000 литров. Завод принимает 5 тонн молока в сутки. В ассортименте 30 наименований – кефир, ряженка, несколько видов сыра. Продукция полностью натуральная, без консервантов и химических добавок. Подробнее о производстве рассказал генеральный директор предприятия Джаныш Дауталиев.
2: На основной поставщик это Кичинча, это кооператив «Артек» и датчики там молока. Мы с ними тесно сотрудничаем. Как сказать, еще и поддержка получается местного производства, местных и рабочие места определенно они создают. А мы, с нашей стороны, надо заготовить, привезти молоко, закупить у них, привезти и переработать.
1: Помогают поддерживать объемы и фермеры из соседних сел. Продукции Батамайского обеспечивают школы, детсады и магазины района. Единственная проблема – не хватает рабочих рук. А все остальное – любовь к делу и желание помогать родному району – есть. И еще одна новость. Жители Мирного будут каждую субботу бегать и ходить по 5 километров в городском парке. Алмазная столица присоединилась к всероссийскому движению «5 верст» и стала второй такой локацией в республике после Якутска. Тестовый старт состоялся 25 июля. Участвовать могут все желающие. Можно бежать, идти быстрым шагом, пройти с коляской или с собакой. Скорость не учитывается, ведь старты называют дружескими, поэтому главное участие. Чтобы присоединиться, нужно один раз зарегистрироваться на сайте 5верст.ру и получить QR-код участника. Следующий сбор состоится 1 августа в 9 утра у баскетбольной площадки городского парка. У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Осколки сей.

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: Смирном 20 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: опять ничего не придумаю.
1: Я думаю, я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тунбир, Немедля, Свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР, Уна массовая коммуникация, регистрация, надзор, федеральная служба, и клиническую бибирсу, то суммю себе, кисню,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

все, что дышит от имени

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсетун Бирный Медах, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР,
1: для слушателей старше 16 лет.
0: Радио.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

Я буду всем, чем хочешь ты, твоим дыханием. Я буду тем,

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирнемедах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Лариберга надзор Федеральной службы и Кетринча Субебирсел Тосуню Субекисунюгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Наливается листва чистым золотом,

0: Flash.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

мучением. Я вдоль аллеи песни напевал, и ты с подругой меня обсуждала. Скажи, зачем тебе нужен болван, когда вокруг

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев, плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на

бегая по рельсам, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит, 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответить мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. И так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад. Ты

дорогой. Мысленно к ней бегу, а впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит.

0: еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Мирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР, он массовой коммуникации ЛАР, надзор Федеральной службы и клинический бюджет СЛ, то в сумме субъекты с
1: для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM. Пишем о

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Когда душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти,

0: в мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты и вольная. Скажи, что все не зря.

в мирном. 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

домой. Дом остался мой в океане пенных дали. Растворю печаль твою, там растает грусть, прощай.

нас дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знаю, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно. Ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МУАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. И к первой теме. В Мирном начался плановый ремонт кабинета ОРВИ. Средства на обновление выделила Мирнинская центральная районная больница. Подрядчики заштукатурят и покрасят стены. Ранее жители обращали внимание на состояние входной группы. Крыльцо и внутренняя отделка помещения нуждались в ремонте. В общем, о ремонтных работах во взрослой поликлинике рассказала ее заведующая Туяра Боярская.
3: В этом году, в 26-м году, уже произведен ремонт снаружи крыльца. Также запланирован, сейчас продолжается у нас ремонт входной группы. И запланирован ремонт входной зоны и кровли, чтобы избежать протечек.
2: Кабинет ОРВИ с отдельным входом открыли зимой 26-го года, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей. И еще одна новость. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пройдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Протяженность обновленного участка 2580 метров. В ремонте задействованы 9 единиц автомобильной дорожной техники. Работы завершат до конца августа. Их спонсируют федеральные и местные бюджеты, а также Дорожный фонд Якутии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Далее. Корпоративный университет «Алроса» объявил набор на обучение по профессии сортировщик алмазов. Старт уже в августе этого года. Обучение пройдет в очно-дистанционном формате. Выпускники получат квалификацию 5-го разряда, пройдут практику в Центре сортировки алмазов Мирного и будут включены в кадровый резерв компании. Кандидатам требования серьезные – готовность приступить к учебе в августе, пройти собеседование и проверку службы безопасности. Важны ответственность, внимательность и готовность к монотонной работе. Количество мест ограничено, и отбор будет конкурсным. Подать заявку можно до августа. Напишите «Хочу учиться на сортировщика» в МАКС по номеру 8-914-309-4610 или на электронную почту corp-univers@alrosa.ru. Так вы сможете получить востребованную профессию в крупнейшей алмазодобывающей компании страны. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Овны. На этой неделе вы можете решить многие проблемы, обратившись в государственные учреждения или общаясь с коллегами. Перед вами откроются новые горизонты. Тельцы. На этой неделе покорятся любые вершины, если будете соблюдать правила и законы. Особенно будут удачные операции с недвижимостью. Близнецы. На этой неделе вы рискуете потерять голову и влюбиться. Но не нарушайте границ дозволенного. Не ждите поддержки окружающих, рассчитывайте только на свои силы. Раки. На этой неделе вы сможете оживить любую компанию. Ваша широта души и теплота поднимут общий настрой. Начатые в этот период отношения окажутся кратковременными. Львы. На этой неделе нужно проявить максимальную концентрацию и активность. Возможно повышение по карьерной лестнице и увеличение дохода. Девы. Пришло время для активной борьбы. Придется отстаивать свои принципы. Будьте внимательны в общении, вас могут обмануть. Весы. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания и сможете раскрыть спящие таланты. У многих будет возможность завершить все намеченные дела. Скорпионы. Вы сейчас способны решить любые дела. Кто-то может оказаться на распутье между своими интересами и интересами окружающих. Старайтесь извлечь максимальную выгоду для себя, но будьте осторожны с хитростью. Стрельцы. Этот период будет посвящен вопросам работы и бизнеса. Удачно сложатся деловые поездки, подписание бумаг, общение с партнерами. Направьте все силы для того, чтобы ваша карьера пошла в гору. Козероги. Благоприятный период для смены сферы деятельности, гармонизации семейных отношений и творчества. Водолеи. Не начинайте новые дела, не планируйте ничего долговременного. Будьте внимательнее и осторожнее, чем обычно. Желательно отложить поездки. И, наконец, рыбы. На этой неделе появятся интересные идеи и планы, но не будет возможности их реализовать. В общении не говорите лишнего и не обещайте многого.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. У микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МОАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. Подробнее об этом в полном выпуске через 30 минут.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: is the answer.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МУАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. И к первой теме. В Мирном начался плановый ремонт кабинета ОРВИ. Средства на обновление выделила Мирнинская центральная районная больница. Подрядчики заштукатурят и покрасят стены. Ранее жители обращали внимание на состояние входной группы. Крыльцо и внутренняя отделка помещения нуждались в ремонте. В общем, о ремонтных работах во взрослой поликлинике рассказала ее заведующая Туяра Боярская.
3: В этом году, в 26-м году, уже произведен ремонт снаружи крыльца. Также запланирован, сейчас продолжается у нас ремонт входной группы. И запланирован ремонт входной зоны и кровли, чтобы избежать протечек.
2: Кабинет ОРВИ с отдельным входом открыли зимой 26-го года, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей. И еще одна новость. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пройдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Протяженность обновленного участка 2580 метров. В ремонте задействованы 9 единиц автомобильной дорожной техники. Работы завершат до конца августа. Их спонсируют федеральные и местные бюджеты, а также Дорожный фонд Якутии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Далее. Корпоративный университет «Алроса» объявил набор на обучение по профессии сортировщик алмазов. Старт уже в августе этого года. Обучение пройдет в очно-дистанционном формате. Выпускники получат квалификацию 5-го разряда, пройдут практику в Центре сортировки алмазов Мирного и будут включены в кадровый резерв компании. Кандидатам требования серьезные – готовность приступить к учебе в августе, пройти собеседование и проверку службы безопасности. Важны ответственность, внимательность и готовность к монотонной работе. Количество мест ограничено, и отбор будет конкурсным. Подать заявку можно до августа. Напишите «Хочу учиться на сортировщика» в МАКС по номеру 8-914-309-4610 или на электронную почту korb@univer.sobaka.alrosa.ru. Так вы сможете получить востребованную профессию в крупнейшей алмазодобывающей компании страны. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.
1: Край. Мы с вами с 2000 года.

0: хорошее настроение.
1: Доброе утро, у микрофона Кристина Каширина, это новости короткой строкой. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МОАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. Подробнее об этом в полном выпуске через 30 минут.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирнюмедах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгрегер, надзор, Федеральная служба, и Кюсетун Бирнюмедах, то в сумме субъекты Сунюгрегер.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете...

0: в Мирном. 9 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
0: Вы слушаете новости на